0: серьезно, Саша, фотография серьезно.
1: Dark Infinity SUV northbound over 100 from Wisconsin at high speeds.
0: Sure.